3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В рамках 5-го регионального форума «Гомель-Брянск» молодежные сборные Брянской и Гомельской областей сыграли в хоккей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, проведение подобных матчей стало уже доброй традицией. Глава региона подчеркнул, в таких встречах главное – командный дух и незабываемые эмоции. Накал страстей, напор и яркую игру на льду показали 12-летние хоккеисты молодежных команд «Стародубский Олимп» и «Гомель». Добавлю, спортивное братство российского и белорусского народов продолжает активно развиваться. В прошлом году было проведено 50 турниров по различным видам спорта, в числе которых хоккей, единоборство, гимнастика и другие. Брянская «Динамо» после победной игры над Кубанью заняла вторую строчку турнирной таблицы. Напомню, исход домашнего матча для брянских футболистов фактически был решен в первой половине встречи. На 23-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Егор Тетерлев. Через 8 минут нападающий сине-белых Даниил Коноплев упрочил преимущество брянцев. Гости смогли распечатать ворота Тимура Акмурзина только на последних минутах матча. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу брянского «Динамо». Брянские каратисты выполнили норматив мастера спорта. В Орле

0: Время. 144 спортивных мероприятия значится в плане проведения соревнований различного уровня в нынешнем году. Отмечается, в областном центре начали развиваться новые виды спорта и проводиться городские состязания по кендо, универсальному бою, гонкам дронов, спортивному комплексу ГТО и киокусинкай. Но не теряют горожане интересы к давно полюбившимся спортивным дисциплинам. Так, по итогам прошлого года было организовано и проведено 134 городских соревнования по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, рукопашному бою, самбо, спортивным акробатике, борьбе, тяжелой атлетике, футболу, шахматам и другим видам спорта. Состязания охватили более 20 тысяч человек. Первенство по легкой атлетике провели в Суражском районе. Соревнования состоялись на стадионе спортивной школы «Триумф». В состязаниях приняли участие свыше сотни человек из 6 образовательных организаций региона. Юноши и девушки бежали дистанции в 60, 100, 800 и 1000 метров, а также смешанную эстафету 4 по 100 метров. По итогам состязаний первое место заняла команда СПК-1, 2 СПК-2, 3 школа номер 1 города Суража. Всего было разыграно 22 комплекта медалей. Участники проявили упорство и волю к победе. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты администрации Суражского района. На старте лета Брянск примет всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». В турнире, который состоится в теннисном центре Брянска в Бежце, сыграют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. Победители определят как в одиночном, так и в парном разрядах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: Это страсть. Это рок.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины продолжают совершать бесчеловечные преступления. Накануне украинские террористы атаковали с помощью дрона «Камикадзе» Уничью. В результате удара по маневровому тепловозу, к сожалению, трое железнодорожников погибли. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибших. Глава региона сообщил, вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина реализуются проекты международного партнерства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках рабочей поездки в Братскую Беларусь подписан план мероприятий на ближайшие 3 года по реализации соглашений между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Глава региона отметил, наши народы прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, сохранением культуры, духовных и нравственных ценностей. Егор Ковальчук подчеркнул, нынешние поколения должны чтить наше общее героическое прошлое, на фундаменте которого строится сильное и независимое союзное государство. Владимир Путин заявил, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По словам главы государства, ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Президент заявил, задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью. Отмечу, в ходе учений были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и военных 2 стран, принимавших участие в тренировке, за хорошую организацию и грамотную работу, а также четкие действия. Позиция, озвученная Владимиром Путиным, отражает стремление Российской Федерации к рациональному укреплению обороноспособности. Акцент делается на эффективности мер, а не на количественном наращивании вооружений. Это должно снизить риски эскалации и сохранить возможность для долгосрочного роста экономики. Центробанк рекомендовал кредитно-финансовым организациям усилить контроль за внесением наличных. Прежде всего, речь идет об операциях по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится на сайте регулятора. Банкам предложено проводить ежедневный анализ операций клиентов. К признакам в отношении операций клиентов физических лиц относится большой объем внесения на счет наличных средств, к примеру, минимум 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени через значительные переводы за рубеж. Есть также и другие признаки. Кредитным организациям рекомендовано не реже 1 раза в 3 месяца пересматривать и при необходимости актуализировать суммы и долевые значения указанных операций. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 6 утра.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Ас.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. По словам главы региона, удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области – 36%. Есть тенденция к устойчивому росту. Егор Ковальчук подчеркнул, главным резервом является реализация кооперационных промышленных проектов. В их числе Брянск-Сельмаш, Амкадор-Брянск, а совместный проект завода «Терматрон» и Гомельского электромеханического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог России и Белоруссии. Кроме того, как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, имеется большой потенциал в области жилищного строительства, который успешно стартовав, безусловно, будет иметь продолжение. А ежегодный международный форум братских народов является отличной площадкой для обсуждения конкретных планов и проектов. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили Министерство иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало

показывает и переток покупателей на маркетплейсы. Доля онлайн в общем объеме розничной торговли к 2030 году может вырасти до 35%. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
9: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
11: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины продолжают совершать бесчеловечные преступления. Накануне украинские террористы атаковали с помощью дрона «Камикадзе» Уничу. В результате удара по маневровому тепловозу, к сожалению, трое железнодорожников погибли. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибших. Глава региона сообщил, вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина реализуются проекты международного партнерства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках рабочей поездки в Братскую Беларусь подписан план мероприятий на ближайшие 3 года по реализации соглашений между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Глава региона отметил, наши народы прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, сохранением культуры, духовных и нравственных ценностей. Егор Ковальчук подчеркнул, нынешние поколения должны чтить наше общее героическое прошлое, на фундаменте которого строится сильное и независимое союзное государство. Владимир Путин заявил, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По словам главы государства, ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Президент заявил, задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью. Отмечу, в ходе учений были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и военных 2 стран, принимавших участие в тренировке, за хорошую организацию и грамотную работу, а также четкие действия. Позиция, озвученная Владимиром Путиным, отражает стремление Российской Федерации к рациональному укреплению обороноспособности. Акцент делается на эффективности мер, а не на количественном наращивании вооружений. Это должно снизить риски эскалации и сохранить возможность для долгосрочного роста экономики. Центробанк рекомендовал кредитно-финансовым организациям усилить контроль за внесением наличных. Прежде всего, речь идет об операциях по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится на сайте регулятора. Банкам предложено проводить ежедневный анализ операций клиентов. К признакам в отношении операций клиентов физических лиц относится большой объем внесения на счет наличных средств, к примеру, минимум 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени через значительные переводы за рубеж. Есть также и другие признаки. Кредитным организациям рекомендовано не реже 1 раза в 3 месяца пересматривать и при необходимости актуализировать суммы и долевые значения указанных операций. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинской состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
6: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Успенске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, в частности в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, не

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. По словам главы региона, удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области 36%. Есть тенденция к устойчивому росту. Егор Ковальчук подчеркнул, главным резервом является реализация кооперационных промышленных проектов. В их числе Брянск-Сельмаш, Амкадор-Брянск, а совместный проект завода «Термотрон» и Гомельского электромеханического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог России и Белоруссии. Кроме того, как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, имеется большой потенциал в области жилищного строительства, который успешно стартовав, безусловно, будет иметь продолжение. А ежегодный международный форум братских народов является отличной площадкой для обсуждения конкретных планов и проектов. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили в Министерстве иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. Участники рынка отмечают, покупатели стали реже ходить в магазины, осторожнее тратить деньги, а скидки и ценовая конкуренция уже не помогают поддерживать прежний уровень продаж. Ситуация в отрасли не могла не сказаться на ценообразовании. Средний уровень торговой наценки к стоимости проданных товаров среди российских ритейлеров вырос за год на 1% пункт и составляет сейчас около 28%, что является максимумом за все время изучения данной статистики. При этом компаниям приходится сдерживать цены под угрозой потери конкурентных преимуществ и более сильного снижения продаж. Дополнительное давление оказывает и переток покупателей на маркетплейсы. Доля онлайн в общем объеме розничной торговли к 2030 году может вырасти до 35%. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Всем привет. Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В рамках 5-го регионального форума «Гомель-Брянск» молодежные сборные Брянской и Гомельской областей сыграли в хоккей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, проведение подобных матчей стало уже доброй традицией. Глава региона подчеркнул, в таких встречах главное – командный дух и незабываемые эмоции. Накал страстей, напор и яркую игру на льду показали 12-летние хоккеисты молодежных команд «Стародубский Олимп» и «Гомель». Добавлю, спортивное братство российского и белорусского народов продолжает активно развиваться. В прошлом году было проведено 50 турниров по различным видам спорта, в числе которых хоккей, единоборство, гимнастика и другие. Брянская «Динамо» после победной игры над Кубанью заняла вторую строчку турнирной таблицы. Напомню, исход домашнего матча для брянских футболистов фактически был решен в первой половине встречи. На 23-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Егор Тетерлев. Через 8 минут нападающий сине-белых Даниил Коноплев упрочил преимущество брянцев. Гости смогли распечатать ворота Тимура Акмурзина только на последних минутах матча. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу брянского «Динамо». Брянские каратисты выполнили норматив мастера спорта. В Орле состоялся чемпионат России по всестилевому карате, который является главным стартом года и отборочным этапом в состав сборной России для участия в чемпионате мира, который состоится в ноябре. В турнире приняли участие порядка 750 спортсменов из 55 российских регионов. Брянские ребята Михаил Жевна, Алена Шатоба, Федор Михалев и Иван Трофименко выполнили норматив мастера спорта России. Такое достижение открывает каратистам путь к выступлениям на международной арене. Добавлю, золотые медали состязаний завоевали Михаил Жевна, Илья Лякишев и Александр Гордеева. 13 муниципальных спортивных учреждений осуществляют свою деятельность в Брянске в настоящее время. 144 спортивных мероприятия значатся в плане проведения соревнований различного уровня в нынешнем году. Отмечается, в областном центре начали развиваться новые виды спорта и проводиться городские состязания по кендо, универсальному бою, гонкам дронов, спортивному комплексу ГТО и киокусинкай. Но не теряют горожане интересы к давно полюбившимся спортивным дисциплинам. Так, по итогам прошлого года было организовано и проведено 134 городских соревнования по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, рукопашному бою, самбо, спортивной акробатике, борьбе, тяжелой атлетике, футболу, шахматам и другим видам спорта. Состязания охватили более 20 тысяч человек. Первенство по легкой атлетике провели в Суражском районе. Соревнования состоялись на стадионе спортивной школы «Триумф». В состязаниях приняли участие свыше сотни человек из 6 образовательных организаций региона. Юноши и девушки бежали дистанции в 60, 100, 800 и 1000 метров, а также смешанную эстафету 4 по 100 метров. По итогам состязаний первое место заняла команда СПК-1, 2 СПК-2, 3 школа номер 1 города Суража. Всего было разыграно 22 комплекта медалей. Участники проявили упорство и волю к победе. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты администрации Суражского района. На старте лета Брянск примет всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». В турнире, который состоится в теннисном центре Брянска в Бежце, сыграют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. Победители определят как в одиночном, так и в парном разрядах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
4: В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Добрый день, Евгений Михайлович.
5: Добрый.
4: Сегодня мы поговорим о актуальных нововведениях 2026 года и также раскроем тему про регистрацию транспортных средств, а также экзамены, права и подготовку водителей. С 1 января 2026 года завершилось автопродление водительских удостоверений, срок действия которых истек с 2022 по 2025. Как сейчас обстоят дела с заменой прав в Брянской области, насколько загружены экзаменационные экзаменационные подразделения и какой штраф грозит тем, кто продолжает ездить с просроченными правами.
5: Действительно, сроки действия водительских удостоверений, которые истекли с 2022 по 2025 год, были продлены на 3 года. С 1 января 2026 года такое автопродление завершилось. Соответственно, тем водителям, у которых водительское удостоверение закончилось 1 января 2026 года, необходимо осуществить его замену в установленном порядке. Те водительские удостоверения, которые закончились в 2022-2025 годах, у них действует автопродление. Соответственно, если у вас водительское удостоверение закончилось в 2025 году, оно действует до 2028. Необходимости обращаться в подразделение для замены данного водительского нет. При этом стоит учитывать, что данное автопродление действует только на территории Российской Федерации. При выезде в другие страны, соответственно, ваше водительское удостоверение будет недействительным. В настоящее время обмен водительских удостоверений на территории Брянской области производится в 4 подразделениях МАРы РТН. Это город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Также водительское удостоверение можно поменять на переулке Московском,

0: окончания.
1: С 12 мая 2026 года в законную силу вступили ряд изменений. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, какие изменения внесены в правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством.
0: Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2026 года номер 508 в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесены изменения. Определены сроки назначения практического экзамена после сдачи кандидатом водителя теоретического экзамена. Такой практический экзамен назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Раньше в правилах было прописано, что практический экзамен проводится в течение 6 месяцев со дня сдачи теории. То есть практически в 3 раза сократили срок назначения практического экзамена после сдачи теории. Это направлено на то, чтобы кандидат в водители не потерял свои навыки, полученные в автошколах, и, соответственно, показал более качественный результат при сдаче практики. Также в случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена, ему будет назначаться повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания 6-месячного срока. Это также сокращает время для сдачи экзаменов. Вместе с тем, правила также ужесточили свое отношение к тем водителям, которые в ходе проведения теоретического экзамена могли использовать какие-то технические средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, электронную вычислительную технику, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации. В случае выявления пользования данными средствами результат экзамена будет аннулирован, и следующий экзамен будет назначен не ранее, чем через 12 месяцев.
1: Расскажите, пожалуйста, какие нововведения ждут водителей с 1 марта 2027 года?
0: Кроме того, указанным постановлением, также с 1 марта 2027 года будут введены следующие нововведения. Заявители будут вправе не предоставлять медицинское заключение при наличии сведений о нем в Федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований. То есть будет создан реестр, в котором будут отражены все медицинские заключения, предоставленные медицинскими организациями, и у сотрудников госавтоинспекции будет возможность проверить данное заключение. Кроме того, при сдаче теоретических экзаменов будет обязательное требование аудио- и видеофиксация процесса проведения теоретического экзамена, а также фотографирование кандидата в водители при его проведении. То есть каждое рабочее место будет оснащено средствами видео- и фотофиксации, которые будут снимать конкретно каждого кандидата в водители при приеме у него теории. Также при выявлении заболевания, ограничивающего управление транспортным средством и неисполнении водителем требований о прохождении внеочередного обязательного медицинского свидетельствования в течение 3 месяца после получения уведомления, водительское удостоверение будет аннулировано. То есть если у человека при прохождении медицинской комиссии будут выявлены какие-то противопоказания, соответственно, ему будет дано время на лечение. Если через 3 месяца они подтвердятся, либо он проигнорирует прохождение повторного медицинского свидетельствования, водительское удостоверение будет аннулировано.
1: Очень важное изменение. Напоминаем водителям, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Несмотря на развитие технологий, многие водители продолжают сталкиваться с трудностями при записи через портал государственных услуг. Иногда система сбоит, а нужны талоны на прием, но, к сожалению, они исчезают за минуты. На этом фоне в интернете активизировались помощники, которые предлагают за деньги решить вопрос. Расскажите, пожалуйста, какова официальная позиция МРЭО по такой ситуации и безопасно ли пользоваться вообще услугами посредников в такой ситуации?
0: Позиция госавтоинспекции по данной ситуации следующая. Мы рекомендуем всем заявителям непосредственно лично обращаться в подразделение для получения государственных услуг. Сделать это можно либо при личном посещении, либо путем записи через портал госуслуг. Для этого необходимо, во-первых, запланировать свою поездку, то есть записаться на получение государственной услуги через портал

0: на территории Брянской области глубина очереди на получение государственных услуг не превышает 2 рабочих дней. То есть фактически можно записаться на завтрашний день. При этом люди также могут обратиться лично, и с утра всегда есть свободные талоны для получения государственных услуг. Если человек что-то не понимает, в каждом подразделении находится консультант, к которому он может обратиться и получить соответствующее разъяснение. Ему всегда помогут, подскажут, покажут, как сделать те или иные действия. Кроме того, гарантии успешной постановки на учет ни один посредник не дает. Все производится в рамках действующего законодательства, соответственно, проводятся проверки транспортного средства и на осмотре, и по информационным учетам, на наличие ограничений, нахождение в розыске и другие. Поэтому лучше один раз самому попробовать, чтобы потом владеть ситуацией, соответственно, не тратить свои деньги для того, чтобы не тратить свои средства впустую.
1: Какие самые распространенные ошибки при подаче заявления через госуслуги, из-за которых гражданам могут отказать в услуге в целом?
0: В настоящее время к самым распространенным ошибкам, совершаемым заявителями, относится это выбор неправильной цели для получения государственной услуги. То есть человек поменял фамилию, а подает на смену собственника. Это разные услуги, и, к сожалению, заявление падает некорректно, в связи с чем по такому заявлению будет вынесен отказ, и, соответственно, нужно будет либо заново перезаписываться, посещать, либо при наличии талона в живой очереди брать новый талон и, соответственно, получать услугу. Кроме того, в настоящее время на территории города Брянска функционируют 2 подразделения регистрационных, одно из которых регистрирует грузовые автомобили, находится на переулке Московском, дом 7. Второе подразделение регистрирует легковые автомобили, находится на улице Телевизорной, дом 2. Люди часто путают, то есть они записываются туда, куда им удобно, при этом услугу по регистрации легкового автомобиля на переулке Московском получить они не могут. В связи с этим также выносится отказ в предоставлении государственной услуги. То же самое касается тех, кто записал регистрацию грузовика на улицу Телевизорную. Соответственно, будет вынесен отказ, и человек пойдет перезаписываться, либо в живой очереди обращаться в то подразделение, которое оказывает данную государственную услугу. Поэтому рекомендуем при записи читать, соответственно, название подразделения, какую услугу он предоставляет. На госуслугах все прописано, то есть на переулке Московском там конкретно прописано, что оказывают услуги по регистрации грузового транспортного средства. Не стоит записывать туда легковое, потому что вы просто потеряете время, нервы и так далее.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции МВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Спасибо, Евгений Михайлович.
0: Пожалуйста.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля. А тебе бы только

0: Хит ФМ. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Бабушкины рассказы. Рассказывает Реброва Валентина Ильинична, 1936 года рождения. Праздник у нас был такой – кукушка, на Вознесение. Девочки делали тряпичную куклу, наряжали ее и несли ее в коробочке хоронить. И песню пели. «Ох, кукушка Реба, на чья ж ты кума? Ох, реле покумилися, ох, реле подружилися». Куклу хоронили, а сверху ставили елку, украшенную ленточками. А потом дома нас кормили яичницей. А что за праздник был, я и не помню уже. Маленькая была. Крещение и похороны кукушки. Девичий обряд весенне-летнего цикла. Проводили его на Вознесение или Троицу. Кукушкой называли чаще всего куклу. В ряде мест фигуру делали из пестрого платка, кусочков материи. Такая кукла именовалась также Маринка, Марынка или Аринка. На Брянщине она отличалась большими размерами и представляла здоровую девку из тряпок. Куклу обязательно обряжали в яркие лоскуты и кружево, в одежду, снятую с одной из девочек-участниц, специально сшитое платье, которое соответствовало девичьему наряду, бытовавшему в данной местности. Часто кукушка представляла собой украшенное лентами, бусами и платками растения. Ель или ветвь березы, черемухи, рябины, бузины, ивы, сосны. Пушистые сосновые ветки помимо украшений привязывали иногда колокольчики. Основными участницами обрядового действа были молодые девушки 10-16 лет. Иногда к ним присоединялись женщины, бывшие замужем не более одного года и не имевшие детей. В ряде мест кукушку в саване, а также в костюме ребенка, девушки, невесты или вдовы укладывали в гроб, а потом шествовали похоронные процессии по деревне. Во время хода собирали деньги на трапезу или с каждого жителя по яичку. Хождение сопровождалось песнями. В ходе шествия кукушку обычно переносили в лес, в поле, к реке или на кладбище, где куклу хоронили. Погребение кукушки местные жители объясняли желанием спрятать ее подальше от посторонних глаз. Похороны кукушки сопровождались обязательной ритуальной трапезой с непременной яичницей и молодежными гуляниями. Трапезу зачастую готовила женщина, руководившая обрядом. Она же обычно и предоставляла свой дом для гуляний.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3.2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В цилиндре с золотым пером трудился мастер, и стол его порос.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Тони 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Взаимовыгодное международное партнерство по реализации совместных проектов и поиск новых точек роста обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. В рамках рабочего визита брянской делегации в Братскую Беларусь рассмотрели сотрудничество по всем направлениям с Гомельской областью. Как отметил Егор Ковальчук, историческое многовековое соседство и братство, объединенное общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями, является прекрасной основой для продолжения ранее взятого курса. Брянский регион Российской Федерации решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений, перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, а также обмену компетенциями по различным позициям. В Брянске активно развивается жилищное строительство. По отраслевым данным, в настоящее время возводится порядка 50 многоквартирных домов. Общая площадь будущих квартир составляет почти 388 тысяч квадратных метров. Среди строящихся объектов есть один дом блокированной застройки. Городские власти продолжают выдавать разрешения на возведение нового жилья. За этот период введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Доля областного центра в этом объеме составляет внушительные 65%. Добавлю, строительство и реконструкция жилья и социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства Брянского региона России. Внутренний рынок России обеспечен запасами бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Как подчеркивает Минэнерго, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано. Бензин и дизельное топливо на российских АЗС продолжают медленно дорожать, в среднем на 0,1% за неделю. По данным Росстата, темпы сравнительно низкие. Российский топливный рынок не ощутил прямой зависимости от геополитических потрясений на Ближнем Востоке и ценовых рекордов на американских и европейских заправках. Не отреагировал пока и на атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. У нефтяных компаний и больших трейдеров есть запасы топлива в хранилищах. Крупные и средние автозаправочные станции, как правило, закупаются впрок. Возможное прерывание поставок из какого-нибудь источника принимается в расчет. Компании перестраховываются. Введение обязательного устного экзамена по истории в 11 классах не планируется. Как заявили в Рособорнадзоре, устный экзамен по истории появится в списке обязательных для выпускников 9 классов не ранее 28 года. Проводить его планируют в феврале. В ведомстве подчеркивают, это важный предмет, и экзамен по нему будет обсуждаться как с учениками, так и с педагогами и экспертами. Напомню, Владимир Путин, поручивший сделать экзамен по истории обязательным, отметил, в 90-е годы в некоторых учебниках можно было найти все, что угодно, кроме правды. Эти пособия, пояснил президент России, сдавались на иностранные гранты. В 2023 году в России издали единую линейку школьных учебников истории. Это первый отечественный учебник для старшеклассников с синхронизированными курсами истории России и всемирной истории. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сейчас в Брянске около 28 градусов тепла. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – около 6-8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренную температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы – Дизель-центр. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Здравствуйте, вы акушерка? Здравствуйте, да. Примите у меня роды. Вы беременны? Нет. Но я буду делать все, что вы скажете. Правильно дышать и тужиться. Извините, но вам сначала нужно забеременеть, выносить, а уже потом приходить рожать. Я могу вам помочь родить месяцев через 9, при самом быстром развитии событий. Нет, вы меня не поняли. У меня нет 9 месяцев. Я хочу родить сейчас. Я вам обещаю, что после родов я обязательно выполню все ваши рекомендации по планированию, вынашиванию и там прочему. А сейчас вы должны помочь мне родить. К сожалению, я не могу вам в этом сейчас помочь. Плохо. Вы меня расстроили. Пойду к другому профессиональному акушеру, который мне наверняка поможет. Невероятная и глупая история в акушерстве, согласитесь, но вполне обычная в психотерапии. Сделайте мне хорошо. Я хочу измениться. Я хочу, чтобы у меня все случилось прямо сейчас. И это говорит человек, который приходит с глубинными и серьезными проблемами. Нет, я не хочу работать над этим долго и разбираться в себе. Я хочу, чтобы вы сделали все за меня. Увы, ну как акушер, я могу вам сказать, что я вам в этом не могу помочь. Не могу помочь вам решить эту проблему, но родить в кавычках за вас я не могу. Поэтому, собираясь на прием к психотерапевту, вспоминайте эту историю про акушера. Я думаю, она вам будет полезна. Это был «Метод Карлова».
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. По словам главы региона, удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области – 36%. Есть тенденция к устойчивому росту. Егор Ковальчук подчеркнул, главным резервом является реализация кооперационных промышленных проектов. В их числе Брянск-Сельмаш, Амкадор-Брянск, а совместный проект завода «Терматрон» и Гомельского электромеханического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог России и Белоруссии. Кроме того, как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, имеется большой потенциал в области жилищного строительства, который успешно стартовав, безусловно, будет иметь продолжение. А ежегодный международный форум братских народов является отличной площадкой для обсуждения конкретных планов и проектов. В Брянской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». За счет федерального, областного и средств тепличного комбината в Жириничах в Брянском районе построен и введен в эксплуатацию новый жилой микрорайон. Всего в комплексе 66 домов. Известно, уже заселились первые жильцы. 24 сотрудника тепличного комбината получили ключи. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климова, Погара и Суземки – все они работают в стенах тепличного комплекса. Территория перспективной застройки оживает и дальше будет развиваться и обрастать инфраструктурой. Школа, детский сад и спортивный комплекс уже есть. В шаговой доступности будет магазин. Постепенно поселок благоустраивается. Здесь уже растут маленькие деревья. Высажено более 300 саженцев вишен и яблонь. Россия сохраняет позиции одного из крупнейших экспортеров зерновых культур и в новом агросезоне может еще больше укрепить позиции на мировом рынке на фоне проблем у части конкурентов. Снижение урожая в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии открывает дополнительные возможности для российских поставщиков, а сами экспортеры активно наращивают присутствие на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Главным экспортным товаром по-прежнему остается пшеница. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», по итогам ушедшего года Россия поставила на внешние рынки около 40 миллионов тонн пшеницы в 69 стран мира. Особенно быстро в настоящее время растут отдельные направления. Экспорт в Турцию увеличился втрое, в Судан на 78%, в Кению и Казахстан в 6 раз, а в Азербайджан более чем в 8 раз. Завод «Гисловет» в Калуге произвел 30-миллионную шину. Она будет доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов для легковых автомобилей. Напомню, в 2023 году завод вошел в состав «Кордианта». На предприятии в настоящее время работает 1000 сотрудников. Выпускаются шины под брендами «Гисловет» и «Тореро». Производственная мощность составляет 3 миллиона шин в год. В серийном производстве находится 293 типоразмера, 339 артикулов, размерный ряд от 14 дюймов. Завод унаследовал более 200 единиц оборудования. Предприятие взаимодействует с филиалом научно-технического центра «Интайр», который разрабатывает новые модели. Оно сформировано на базе R&D российского завода «Континенталь». Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до комфортных плюс 13. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный – около 5-7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! Встречу в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Расскажите про нашего лучшего Пересвета.
3: Александр Пересвет. По Никоновской летописи, рожденный на Брянщине Пересвет был крепким богатырем, способным к воинственному делу и наряду. Он известен был как великий наездник в ратные времена. Александр 200 врагов гнал, когда сражались, говорится в сказаниях о Мамаевом побоище. По всей видимости, Александр Пересвет был человеком невероятной силы и величины. Недаром Никоновская летопись воспевает воинские качества брянского боярина в таких выражениях. Сей же Пересвет, когда был мирянином, славный богатырь был, великую силу и крепость имея, величеством же и широтою всех превосходил. Имя русского воина Пересвета записано в особой книге тибетских монахов, где фиксируются их важнейшие духовные события. Победа Пересвета над воином Челубеем занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей. Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем, но и тибетским монахом, прошедшим воспитание по системе Макдзал и достигшим статуса бессмертного. Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких избранных духами воинов-тибетцев, их звали Дабдоб, всегда было крайне невелико, и они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то он и был выставлен на единоборство с Пересветом, чтобы еще до начала сражения духовно сломить русское войско. Несколько лет назад китайская делегация приезжала в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Спрашивали, есть ли летописи о поединке Пересвета с Челубеем, и на вопрос, зачем это им, ответили, что на Востоке Челубей считается великим воином, победившим в 300 боях. А бои в те времена победой по очкам не заканчивались. Если бой, значит насмерть. Поэтому китайцы до сих пор поражаются, как смог Пересвет сразить непобедимого великого Дабдоба Челубея.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: сбывшихся надежд.
1: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Взаимовыгодное международное партнерство по реализации совместных проектов и поиск новых точек роста обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. В рамках рабочего визита брянской делегации в Братскую Беларусь рассмотрели сотрудничество по всем направлениям с Гомельской областью. Как отметил Егор Ковальчук, историческое, многовековое соседство и братство, объединенное общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями, является прекрасной основой для продолжения ранее взятого курса. Брянский регион Российской Федерации решительно настроен на укрепление связи внутри союзного государства. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений, перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, а также обмену компетенциями по различным позициям. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили в Министерстве иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. В Брянске летом нынешнего года откроются 7 пляжей. В Володарском районе у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, это левый берег Десны, на озере Дреска и на карьере бывшего завода «Керамзит-Гравия». В Бежском районе, на центральном пляже, в районе городской больницы номер 1 и на озере Орлик-5. В Фокинском районе, на озере Мутное и на озере Грес в поселке Белые берега. В рамках подготовительных мероприятий прилегающие территории очистят от зарослей кустарника и травы, вывезут мусор и покрасят лавочки, песок выровнят грейдером. Дно обследуют водолазы, специалисты Роспотребнадзора проверит качество воды. На всех пляжах будут работать спасательные посты. Они оборудованы 37 грибными и 3 моторными лодками. В распоряжении спасателей будут почти сотни жилетов и 34 круга. К началу купального сезона на водоемах будет установлено 78 знаков безопасности на воде. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему летнюю погоду. В дневные часы будет около 25-27 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Северный ветер принесет небольшое дуновение прохлады и будет дуть со скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Но ты всегда найдешь с фантазией людей. Оговоришь себя, найдешь все сто причин, но утро для тебя начнется с двух мужчин.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все! Для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха +24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх, на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. У нас в обществе принято, что если человек объяснил причину своих действий и в них нет злого умысла, то вы как будто бы должны сразу же перестать на него обижаться, злиться, раздражаться и так далее. На самом деле это абсолютно не так. Понимание причин не отменяет эмоции. Да, я понимаю, что у тебя не было злого умысла меня обидеть, оскорбить, задеть как-то. Да, я понимаю, что ты не умеешь по-другому. Да, я понимаю, что иногда это для тебя форма выражения чувств ко мне, потому что ты по-другому не умеешь. Да, я понимаю, что называется прорвало, что я стал последней каплей и досталось мне за все те предыдущие события, которые у тебя были негативные, и ты мне все это высказал. Но это не означает, что я должен перестать злиться, обижаться, раздражаться. Это только означает, что я понял отсутствие умысла, если его там не было, кстати. Поэтому у меня есть право злиться, раздражаться, гневаться, обижаться, высказывать тебе все это до тех пор, пока у меня эти эмоции не успокоятся. Для чего я это говорю? Для того, чтобы в следующий раз, если кто-то вам скажет, что я же тебе объяснил, почему я так сделал, и будет требовать от вас, чтобы вы тут же простили, забыли об этом, как-то изменили свое поведение, скажите ему, что понимание причин не отменяет эмоций. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина реализуются проекты международного партнерства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках рабочей поездки в Братскую Беларусь подписан план мероприятий на ближайшие 3 года по реализации соглашений между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Глава региона отметил, наши народы прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, сохранением культуры, духовных и нравственных ценностей. Егор Ковальчук подчеркнул, нынешние поколения должны чтить наше общее героическое прошлое, на фундаменте которого строится сильное и независимое союзное государство. Взаимовыгодное международное партнерство по реализации совместных проектов и поиск новых точек роста обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. В рамках рабочего визита брянской делегации в Братскую Беларусь рассмотрели сотрудничество по всем направлениям с Гомельской областью. Как отметил Егор Ковальчук, историческое, многовековое соседство и братство, объединенное общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями, является прекрасной основой для продолжения ранее взятых этого курса. Брянский регион Российской Федерации решительно настроен на укрепление связи внутри союзного государства. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений, перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, а также обмену компетенциями по различным позициям. В Брянске активно развивается жилищное строительство. По отраслевым данным, в настоящее время возводится порядка 50 многоквартирных домов. Общая площадь будущих квартир составляет почти 388 тысяч квадратных метров. Среди строящихся объектов есть один дом блокированной застройки. Городские власти продолжают выдавать разрешения на возведение нового жилья. За этот период введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Доля областного центра в этом объеме составляет внушительные 65%. Добавлю, строительство, реконструкция жилья и социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства Брянского региона России. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему летнюю погоду. В дневные часы будет около 25-27 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Северный ветер принесет небольшое дуновение прохлады и будет дуть со скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Врач Михайлов. В конце 19 века по левой стороне улицы Елецкой, ныне это улица Комсомольская, располагались деревянные домики служащих. По правой, как раз на месте бюста герою-летчику Камозину, стоял особняк известного в ту пору бежецкого врача-хирурга Николая Алексеевича Михайлова. Врач пользовался большим уважением у местного населения, тем более, что докторов в тогдашней Бежице было всего трое. Михайлов был очень образован и знал несколько языков. Каким ветром его занесло в нашу провинцию, неизвестно, но здесь, среди темного люда, его почитали за чернокнижника. Михайлов был просто громадного роста. Всегда в черном, словно гробовщик. Он наводил ужас на всю округу. Еще бы. Резал покойников, копал коренья и, поговаривали, колдовал. Просвещенный врач ставил опыты и частенько пользовался спиртовкой. Вот тогда-то и пошли слухи, что Михайлов занимается алхимией. Ртуть из градусников в золотые слитки перегоняет. Рабочие, проходя мимо его дома, держали пальцы крестиком и плевали через плечо. После революции особняк Михайлова перевернули вверх дном. Даже сад перекопали. Но не мог же эмигрировавший врач столько золота с собой увезти. Позже в развалинах особняка все же нашли пару монет царской чеканки, а народная молва сделала свое дело. Зеленый или синий великан, поговаривали, в новолуние указывающий на зарытые сокровища, будто бы начал появляться на Комсомольской. В 1949 году на месте бывшего особняка чернокнижника установили бюст героя Великой Отечественной войны Павлу Камозину.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю, где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
5: Дача на связи! Посадку разрешаю!
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
8: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
9: Встречаемся в аэро!
10: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: гранью последнего сна.
1: Взор твой упал рокового проклятия.
2: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Взаимовыгодное международное партнерство по реализации совместных проектов и поиск новых точек роста обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. В рамках рабочего визита брянской делегации в Братскую Беларусь рассмотрели сотрудничество по всем направлениям с Гомельской областью. Как отметил Егор Ковальчук, историческое, многовековое соседство и братство, объединенное общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями, является прекрасной основой для продолжения ранее взятого курса. Брянский регион Российской Федерации решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений, перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, а также обмену компетенциями по различным позициям. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили в Министерстве иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили во враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. В Брянске летом нынешнего года откроются 7 пляжей. В Володарском районе у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, это левый берег Десны, на озере ДСК и на карьере бывшего завода «Керамзит-Гравия». В Бежецком районе, на центральном пляже, в районе городской больницы номер 1 и на озере Орлик-5. В Фокинском районе, на озере Мутное и на озере ГРЭС в поселке Белые берега. В рамках подготовительных мероприятий прилегающие территории очистят от зарослей кустарника и травы, вывезут мусор и покрасят лавочки, песок выровнят грейдером. Дно обследуют водолазы, специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды. На всех пляжах будут работать спасательные посты. Они оборудованы 37 грибными и 3 моторными лодками. В распоряжении спасателей будут почти сотни жилетов и 34 круга. К началу купального сезона на водоемах будет установлено 78 знаков безопасности на воде. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему летнюю погоду. В дневные часы будет около 25-27 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Северный ветер принесет небольшое дуновение прохлады и будет дуть со скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Начать с нуля, конечно, стресс. Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещать

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: your slave, I wanna be your master.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23-25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх, на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть, или кондиционер включается с задержкой, или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы – Дизель-центр. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: 7 причин бить своего ребенка. Не слушается. Но тогда разрешите и ребенку побить вас, когда вы отказываетесь купить ему мороженое или новую игрушку. Он младший и должен вас уважать. В таком случае дайте ему право шлепать младшую сестру или брата, котенка или хомячка, который недостаточно почтительно относится к вашему ребенку. Иначе он не понимает. Будьте последовательны. Бейте также иностранных туристов, которые обращаются к вам на иностранном языке. Гастарбайтеров, которые не понимают, что вы им говорите. И обязательно аквариумных рыбок. Те редкие бестолочи. Заставил вас волноваться. Тогда заодно всыпьте и своей приболевшей маме, пропустившей прием лекарства, чтобы в следующий раз не забывала этого делать. И до кучи своему другу, который сказал, что как-то странно у вас двигатель работает в автомобиле. Он вас злит нарочно. Тогда, кстати, дайте хороший пинок и коллеге на работе, который вечно пьет из вашей чашки, оставляет ее грязной. Вредно сдерживать гнев. Вот-вот. И с начальником или оштрафовавшим вас гаишником тоже не сдерживайтесь. Это же вредно. Скажите ему все как есть. А лучше всыпьте под затыльник. Лучше искренний шлепок, чем лживое прощение. Поэтому, поссорившись с родственниками или с друзьями, не идите на компромисс, а завяжите хорошенькую такую драку, как следует, чтобы ОМОН на вас вызвали. И помните, чтобы не мерзнуть от морозов старости, не дышите на детей холодом. Это был «Метод Карлова».

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина реализуются проекты международного партнерства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках рабочей поездки в Братскую Беларусь подписан план мероприятий на ближайшие 3 года по реализации соглашений между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Глава региона отметил, наши народы прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, сохранением культуры, духовных и нравственных ценностей. Егор Ковальчук подчеркнул, нынешние поколения должны чтить наше общее героическое прошлое, на фундаменте которого строится сильное и независимое союзное государство. Взаимовыгодное международное партнерство по реализации совместных проектов и поиск новых точек роста обсудили временно исполняющие обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. В рамках рабочего визита брянской делегации в Братскую Беларусь рассмотрели сотрудничество по всем направлениям с Гомельской областью. Как отметил Егор Ковальчук, историческое, многовековое соседство и братство, объединенное общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями, является прекрасной основой для продолжения ранее взятого курса. Брянский регион Российской Федерации решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений, перерабатывающей промышленности, увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, а также обмену компетенциями по различным позициям. В Брянске активно развивается жилищное строительство. По отраслевым данным, в настоящее время возводится порядка 50 многоквартирных домов. Общая площадь будущих квартир составляет почти 388 тысяч квадратных метров. Среди строящихся объектов есть один дом блокированной застройки. Городские власти продолжают выдавать разрешения на возведение нового жилья. За этот период введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Доля областного центра в этом объеме составляет внушительные 65%. Добавлю, строительство и реконструкция жилья и социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства Брянского региона России. В Брянской области реализуется комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной около километра от улицы 2 Мичурина до улицы Абашева. На этом отрезке находится 25-я школа. Во время ремонта прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнит из прочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети. Напомню, всего же в Брянске в этом году в порядок приведут 38 дорог, 11 из которых начали реконструировать еще в прошлом году. Всего же порядка 500 километров автомобильных магистралей отремонтируют в Брянской области в текущем сезоне. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему летнюю погоду. В дневные часы будет около 25-27 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Северный ветер принесет небольшое дуновение прохлады и будет дуть со скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser. Ну как тут быть, скажи, как быть?

0: два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, в частности в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

ямках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

девчонка, я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачный, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем жить, а мастера расскажешь попозже.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Revolutions are impossible till they happen. Then they become inevitable.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 18. Облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 18. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 18. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.